0: Un espacio perfecto. Con la mejor música que quieres escuchar. Canal 8090 Radio Hits.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».